0: Shanovni Damen und Panovni, vitaim euch sehr herzlich hier in Radio Slupfort.
1: На нашей передаче тот самый Франкфурт на Одере. И с вами Анна und Анна.
0: Ее постоянные, бессменные ведущие.
1: И то, что вы услышали в начале, это чистый слупфуртский язык. Такая необычный государственный язык страны. Страны, которая фиктивной страны, которая называется Нова Америка.
0: Слышали ли вы когда-нибудь о ней?
1: Это риторический вопрос.
0: Я тоже.
1: Риторический. И поэтому я, кстати, провела опрос в Инстаграме, чтобы выяснить, сколько, собственно, людей хотя бы в процентном соотношении. Понятно, что там не такое уж большое, ну, сколько там человек проголосовало? Человек 40. Все-таки уже какой-то показатель. Голосовали студенты у меня в Инстаграме в опросе. Знаете ли вы, что такое Новая Америка или нет? И 80% не знают. Но целые 20 молодцы, умнички, спасибо вам большое за статистику. Но есть о чем поговорить, есть о чем рассказать.
0: Да, поэтому именно Новая Америка и Слупфурт являются сегодня темой нашей прекрасной передачи. А почему, как связаны Слупфурт, Франкфурт на Одере и Слубица? Сегодня мы как раз и узнаем. Но перед этим мы решили проверить вашу интуицию и подготовили 3 вопроса, ответы на которые вы получите в течение вашей и нашей тоже передачи.
1: Нашей общей, это общее дело слушателей и тех, кто это записывает. Да, может быть, проверить интуицию, может быть, проверить знания, кто знает. И наш первый вопрос. Нужно ли для того, чтобы стать парламентарием в парламенте Новой Америки, Слупфурта, обладать ее гражданством и обладать паспортом? Первый вопрос, да? Второй вопрос, Анюта, какой у нас?
0: Есть ли у Нова Америка и есть ли у Слупфурта четкие границы?
1: Угу.
0: Ну, это мы про географию, в каком атласе ее можно отыскать.
1: Да, и третий наш вопрос. Если есть страна, то, соответственно, должна быть и столица. И какой город является столицей Новой Америки?
0: Mm-hmm.
1: Мы найдем ответы на эти вопросы.
0: Совершенно верно. И именно поэтому в студии сидит у нас радиоведущая и по совместительству эксперт по теме Слупфурт и Нова Америка Аня, потому что в этом семестре ей выпала честь писать курсовую работу на одном из семинаров по этой теме. Скажи, пожалуйста, в рамках какого семинара ты раскрываешь такую интересную тему?
1: Уж не знаю, могу ли я говорить такую информацию, но это семинар по методам социального исследования. Вот я буду исследовать как раз тот момент, как люди узнают об этом проекте, насколько сейчас он еще развит. Буду вести интервью. Ну, в принципе, вести не буду, я буду только концепт делать, но примерно, да, изучу этот вопрос. Очень интересно, начиталась действительно книжек, насмотрелась документальных фильмов. Вот. Но я думаю, что ты мне тоже поможешь в некоторых моментах, да, потому что эта тема очень обширная, и для одной меня это много... Для курсовой это хорошо, а вот для радиопередачи это может быть затянуто.
0: И чтобы показать вам самые интересные моменты этого проекта, мы расскажем, кто является автором проекта, история, откуда же это все появилось.
1: Такое название интересное.
0: Да, мы поговорим про границы, мы поговорим про символы и даже немножко узнаем о Конституции. Ну и, конечно же, затронем немножко политику и другие сферы. А сделаем мы это после музыкальной паузы.

0: А с вами передача «Тот самый Франкфурт на Одере». И сегодня мы говорим о таком удивительном проекте «Нова Америка» и «Субфорд».
1: Угу.
0: Да. И первый вопрос к нашему эксперту. Угу. Это что это за проект, Аня? И как зовут автора проекта? Кто додумался вообще до такого интересного?
1: Верно, скажи.
0: Да, да, не молчи.
1: Не молчу. Все это началось, вся история началась в 1999 году, когда деятель искусств, художник, скульптор Михаэль Курцвелли сделал сначала проект «Субфорд», а потом уже «Нова Америка». Это такой конструкт реальности, такое ожившее искусство в каком-то роде. То есть это его была такая идея сделать, создать такое пространство общее для немецко-польских регионов. То есть, ну, это, в принципе, река Одер и река Ниса. И объединить города, которые находятся на приграничных таких... на приграничной территории, объединить их в общий проект и в такое общее дело, чтобы там много разных поводов и дружба народов, и что-то новое совершенно пространство. И это еще очень связано, мотив создания этой страны, с историей, которая уходит в 18 век. Вот так вот.
0: Интригует.
1: Да. И тогда Фридрих Великий во второй половине XVIII века, скажем так, убрал Польшу с карты, и в регионах Одера освободилась такая свободная земля, которую можно было, куда Фридрих переселял крестьян, давал им землю, дом и поле, да.
0: Ну, возможность двор, работать.
1: Да. Возможность освобождала их от налогов долгое время. Поэтому они чувствовали себя такими пионерами-первопроходцами. И начали называть деревни, которые возникали, или города, по-американски. Там была и Пенсильвания, и Флорида, и Ямайка, и Суматра, и все возможное. Сейчас этих названий не найти на карте, кроме Мальты. Только Мальта пережила все эти века прошедшие. Ну вот эта необычная история, которая берет начало в XVIII веке, она и вдохновила современных жителей, точнее, изначально вот деятеля искусств, как лучше назвать, я думаю, ну, художника-скульптора Михаэля Курцвелли, создать эту конструкцию реальности, которая соединила бы вот эти немецко-польские границы, назвать ее Новой Америкой, страной пионеров, изголодавшихся по свободе, которые хотят создать новое гражданское пространство. Вот в кратком изложении вот это объясняет, почему, собственно, Новая Америка, да, потому что это так и называлось, но скорее по-немецки, да, Ной Америка. Вот, а сейчас... Оно скорее такое приобрело польское звучание.
0: Да, потому что «ново» — это по-польски
1: да,
0: «новое».
1: «Новое», да. Ну, вот такая интересная история.
0: Звучит, конечно, интригующе, как я уже сказала, но тогда я не совсем понимаю. «Нова Америка», где же ее границы? Как мы поймем, здесь мы в «Новой Америке», а здесь мы не в «Новой Америке»?
1: Ну вот это тоже сложно сказать. Их нет. Размытые границы нет. Есть хотя карты, такие специальные, декоративные, которые показывают четыре региона Новой Америки. Это Шлонск, это Терра Инкогнита, Шчичистан и Лебузерземья. Четыре региона существуют, и там есть такие города с двойными названиями, смешанными из вот этого. Один город, который как часть немецкая, часть польская. Поэтому... Да, в чем был еще раз вопрос? А, где границы? Где границы?
0: Совершенно верно.
1: Все, вспомнила. И вот, в принципе, те регионы, которые еще при Фридрихе тогда были свободные, и плюс другие приграничные города по берегам Одера и Нисы, они являются такими негласными границами. Это еще от Балтийского моря идет вот вниз по Одеру. Достаточно большая территория.
0: Отлично. А вот те названия на польском языке, которые ты только что назвала?
1: Они на слупфорцком.
0: Прошу прощения, слупфорцкий язык. На этом языке. Это действительные названия географические этих территорий? Нет. Или это, опять же, проект?
1: Это, да, это все культурный проект. Нет, там другие, там смешанные города, как, например, наш любимый Свупфорт. Это вот он состоит из двух частей. Одно Слубице, Свубице, другое Франкфурт. И смешано получается Свупфорт, то есть это, естественно, нету такого города, это все-таки одна страна, один город, другая страна, другой город. Вот, но на этом пространстве все возможно, поэтому существуют города для Новой Америки, а для остального мира существует только пока один город занесен в регистр.
0: А что это значит?
1: Вот когда создали проект, сначала был создан Свупфорт в 1999, а в 2000, 20 марта, это такой день независимости Новой Америки называется, и Свупфорт был занесен в регистр городов европейских. То есть это модельным городом является, он стоит, европейским парламентом было принято, там подписали какие-то важные бумажечки, вот. И вот это тот один город, mm-hmm. по-моему, который сейчас...
0: Ну, это модель города.
1: Официально, да, модель города. Понятно, что он не...
0: А где же нам тогда с тобой увидеть на территории вот этих двух городов Франкфурта на Одере и Слупфорта, где же нам увидеть какие-то физические границы?
1: Есть... Они... Немножко можно их увидеть. То есть, в принципе, обычно берется карта обычно с Франкфуртом и с Лубицей, чертится круг вокруг Франкфурта и чертится круг вокруг Слубиц. И тот, который посередине потом можно начертить, образовать, это и получается Слупфорт.
0: Вот. То есть такая хитрая,
1: да,
0: идея.
1: Хитренько, да, так посерединочке. И там в основном, если посмотреть на этих картах, которые есть книга, да, по Новой Америке, там есть как черновик такой карты, там видно, что большинство территории принадлежит вот скорее Одер сам и немножко по городу. Один город задевает, а другой город задевает. И вот по этому кругу была построена стена, не целостная, вот, но такой маленький бордюрчик вроде как, да, такой красненький.
0: Я бы даже назвала это не бордюрчиком, а больше такой кирпичной лавочкой.
1: Кирпичная лавочка. Ну, да, ну где-то длиннее, наверное, где-то короче. И на них стоят таблички, то есть это можно отличить от обычной стены бордюра, простите, пожалуйста, Санкт-Петербург, Поребрик, да, что, ну, можно увидеть с табличкой, что это именно стена. И это кусочек стены нашего Свупфорта можно заказать, насколько я знаю, вот у некоторых деятелей искусств, вот, как сувенир взять с собой. Ну, вот так забавно, я тоже не обращала внимания, если честно, когда до этого гуляла по городу, что, ну, и стоит, ну, знаешь, так, декорация города, вот, а оказалось, что
0: на самом деле она имеет очень большой смысл, да. Недалеко от набережной я, по-моему, видела такой небольшой кусочек.
1: Да, в

0: Передача «Тот самый Франкфурт на Одере». И сегодня мы говорим о культурном проекте «Нова Америка» и «Свупфорд». Я тебя очень внимательно, Аня, слушала. Надеюсь, наши слушатели тоже. Ты так прекрасно рассказывал эту историю про старого фрица, которого, оказывается, так называют граждане Германии. Мы его называем попроще «Фридрих». Вот. И я немножко не запуталась, где Новая Америка, а где Свупфорд, и в чем их отличие, и почему о них ты говоришь вместе?
1: Говорю я о них вместе, потому что это все еще один и тот же проект, два разных проекта от одного и того же автора, да, и Свупфорд, проект, который появился первым официально, это город, все-таки является, и это столица сейчас Новая Америка, а Новая Америка возникла чуть-чуть, ну, примерно в то же самое время они возникли, эти два проекта, но Новая Америка чуть позже возникает в источниках, да, когда про нее пишут. Поэтому страна Новая Америка, а столица Свупфорд. Так что
0: это?
1: Не только из-за того, что мы отсюда вещаем, мы так много времени уделяем этому городу, но и потому что столица, а в столице, как известно, происходят самые основные политические и общественные
0: события,
1: да.
0: Но вернемся сначала немножко к стране. Ты рассказала так прекрасно про границы, которые примерно очерчены и можно найти на специальной карте.
1: Только это не Новая Америка, это Свупфорд.
0: Ну, и то, и другое, потому что ты назвала четыре региона.
1: А, да, да, четыре региона из Новой Америки, да, все
0: да,
1: правильно.
0: Да,
1: да.
0: Ты назвала границы, но обязательно, если мне не изменяет память, у каждого государства, которое себя так называет, должны быть специальные атрибуты, помимо людей, которые... считают себя гражданами этой страны, должен быть обязательно символ, например, конституция, там, где люди договариваются, говорят, ага, у нас главная идея такая-то, и мы будем ею следовать. Что ты можешь сказать про эти два пункта?
1: В Новой Америке и Свупфорд имеется достаточно много таких символов государственных. Флагом Новой Америки является, сейчас сложно описать, он красно-синий-белый. Там такой интересный замысловатый рисунок с четырьмя золотыми звездочками. Вот, можно найти очень такой приятный.

0: интересный флаг.
1: Я подозреваю, что четыре звездочки означают, символизируют четыре города, которые...
0: Регионы. Угу. Да. Нет, городов больше. Да. Нет,
1: я думала, это те города, которые расположены прям на границе. И объединенные.
0: Тут, нет, ну там практически все города на границе, поэтому сложно выделить, наверное, четыре больших. Сложно сказать, имеет ли это... Я предполагаю, что четыре региона — очень прекрасное объяснение этим четырем звездочкам, да. Да, помимо флага есть еще и хранительница страны, и это Седина.
1: Я предполагаю, что богиня. Она выглядит как в Америке статуя свободы.
0: Ну, почти. Я бы больше сказала, что это как богиня правосудия выглядит. Вот. Потому что, ну, именно по тому, как она стоит, она не держит только весы в руках, а у нее накинута красная такая ткань на плечи. И у нее не завязаны глаза, просто такая красивая женщина в легком одеянии, вот с красным этим, с этой красной тканью. Она является там хранительницей, по-моему, хранительницей художников. Там у нее очень много разных функций. Но вот мне больше всего запомнилось, что она отвечает за искусство. И, соответственно, за все такие свободные новые идеи, поэтому ее считают хранительницей этого проекта и вот этой страны, соответственно, фиктивной. Что можно сказать? А, еще есть гимн. Есть гимн, он на слупфордском языке. Там, это, то есть, смесь польского и немецкого. Петь мы его не будем, но...
1: И хорошо.
0: Хотя бы могли бы. Вот, но его можно найти в интернете. Он такой коротенький, красивенький.
1: Ты сказала про символ Новой Америки, вот этот флаг,
0: да,
1: где есть четыре звезды, угу. Как можно понять, что это регионы. Очень все здорово. Но есть ли флаг у Свупфорта?
0: Угу. Герб, да, есть.
1: Герб, прошу прощения.
0: Да-да-да, герб у Свупфорта тоже есть. Это петух, стоящий на яйце.
1: Интересная
0: и написано сверху Свупфорт. То есть красным написано, на синем фоне такой белый петух. Это интересное тоже имеет объяснение, вполне себе метафоричное. Как ты думаешь, Анют, какое там может
1: что
0: быть?
1: Что появилось раньше, да. Курица или яйцо? Да, но не да, курица, да. В нашем случае петух.
0: Петух, да. Ну, тоже можно сказать, с биологической точки зрения сложно, но...
1: Не будем вдаваться в подробности.
0: В любом случае, да. Вообще петух является символом города. И петухи, вот, кстати, интересный вопрос, стоят по всему городу петухи Свупфорта или стоят это петухи Франкфурта или Свубиц? Я думаю, что Свупфорта.
1: Я тебе хотела очень интересно ответить на этот вопрос. А ответ ты узнаешь в курсовой работе. Или, как говорил мой преподаватель в университете, это отличная тема для курсовой работы.
0: Вот и прекрасно. Нашла себе еще одну, может быть, бакалаврскую работу. Прекрасно, да. Мы говорили о символах. По-моему, я все уже упомянула. Про политические органы мы еще, я так понимаю, не говорим. Символами, да.
1: Символ, еще одним из символов является... Ну, это не символ, это скорее одним из составляющих является Конституция.
0: А, ну, конечно, да. Есть Конституция, она достаточно коротенькая. Но прежде чем поговорить о Конституции, давай расскажем о парламенте, может быть, коротко.
1: Хорошо.
0: Да, у нас в Свупфорте есть парламент, состоящий из двух частей Свуп и Фурт. И заседания проходят, там нет конкретного порядка, в хаотичном порядке то там, то там. Если есть какой-то важный вопрос для обсуждения, для развития этого проекта, то собираются парламентарии, а это, в принципе, все желающие, все относящие себя к этой идее. Собираются и принимают, собственно, решение голосованием. Что самое интересное, чтобы стать парламентарием, не нужно совершенно ничего. Когда ты приходишь, ты автоматически становишься парламентарием и имеешь право голоса. И, соответственно, да, заседание проходит. И Конституция... Вот, и единственным, пожалуй, правилом, чтобы быть в этом парламенте, нужно хотя бы примерно понимать, в чем Конституция состоит. Вот. Если есть желание, я могу даже зачитать. Это такая прекрасная конституция.
1: С удовольствием. Мне очень интересно, из скольки пунктов она состоит?
0: Она состоит из преамбулы, пункта первого и пункта второго. Вот. Преамбула, в принципе, перекликается с первым пунктом. А именно, мы народ... Люди Объединенных Штатов Новой Америки, руководствуемся принципом приумножать наше объединение, осуществлять взаимное понимание, обеспечить открытость, заботиться об общем будущем, развивать общее благо и охранять счастье свободы нас самих и наших последователей, что объясняет эта Конституция для Объединенных Штатов Америки. Я кстати, еще прошу прощения за мой перевод, да, потому что это прямой перевод. Да, это...
1: Я художник, я так вижу.
0: Я художник, вот, спасибо большое, как приятно, когда
1: тебя поддерживают. Сегодня у нас очень творческая передача,
0: поэтому... Вот, конечно, мы же тоже все-таки гражданки, у нас тоже это, как это, воплощение реальности, воплощение искусства в реальности, вот так сложно мы сказали. Значит, это была преамбула такая прекрасная. И глава первая заключается в том. Мы, люди Новой Америки, активисты, объединения, инициативы, деятели искусств и культуры, педагоги, учителя, историки, журналисты и так далее, выдвигаемся за новый регион вдоль немецко-польской границы и для следующего поколения немецко-польского пограничного региона через границы самоуправления, государств, еврорегионов, чтобы дальше конструировать действительность Новой Америки и делать ее реальной для будущего сознательного поколения новоамериканцев в центре Объединенной Европы. Так вот, красиво и патриотично это звучит, вообще захватывает. Так горжусь быть новоамериканкой.
1: Да, но тогда у меня появляется вопрос, кто может как раз стать новоамериканцем? Ты говоришь, польско-немецкая граница. То есть получается, что только те, кто живут на границе, могут стать новоамериканцами и... да.
0: Да, я... Последняя глава очень короткая, я прочитаю и сразу отвечу на твой вопрос. Пожалуйста, запомни его. Очень хороший. Глава вторая заключается в одном предложении. В Новой Америке разрешается все, что обеспечивает реализацию ее целей. Прекрасно, не правда ли? Вот вообще, вот только мечтать о такой стране можно.
1: И
0: а что
1: такой
0: мечтать,
1: конституции.
0: Это же уже реально, да? Так ты спросила, кто может стать гражданином Новой Америки? Каждый. Неважно, где ты живешь, ты не обязан жить ни в одном из этих городов, в принципе. Просто для того, чтобы распечатать себе паспорт, назовем это так, заказать себе паспорт в особом отделении выдачи, это нужно просто заполнить страничку на сайте Новой Америки и прийти ее забрать, подписать, чтобы она стала действительным, чтобы стал паспорт действительным, нужно... иметь там подпись и дату. Поэтому каждый может стать, каждый, кто считает себя принадлежащим этой идее, является гражданином Новой Америки. Поэтому посчитать статистически, сколько здесь жителей, очень сложно.
1: Но я где-то встречала цифру, что более 300 активных членов этой организации, этого проекта есть.
0: О, классно. Хорошая информация. Хорошая тема.
1: По крайней мере, такие. Да-да. Такие цифры мне, по крайней мере, встречались. И да, мы теперь тоже гордо называемся гражданками Новой Америки. Мы с большим удовольствием распечатали это в ближайшем копировальном центре. Но у нас там все серьезно, там есть фотография. Там есть ваше имя, фамилия, там есть флаг Новой Америки, там есть дата и подпись.
0: Там есть эта седина, это хранительница изображена.
1: Точно, совершенно верно.
0: Да, дата, подписи, все заламинировано, все.
1: Да, поэтому на долгие
0: ничего
1: века.
0: Ничего не изменить.
1: Поэтому в случае каких-либо иммиграционных проблем или на границе можно, конечно,
0: ой,
1: будет.
0: Надеюсь, к этому не придет. Да. Ну, мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, а после нее мы, Анюта, ты расскажешь нам о прекрасном банке, который существует. Ну, если есть
1: да, банк звучит, это прекрасно.
0: Политические структуры, то есть и финансовые, и культурные, и самые разные. Есть и университет особый. Есть у нас прекрасный банк и радио, поэтому
1: А еще я хотела бы после паузы сказать пару слов о том, как связаны люди, у которых сейчас нету определенного гражданства, беженцы, их назовем мы так, и этот культурный проект. Что связывает эти два явления?
0: О, очень интересная тема. Давайте услышимся на после паузы.

0: Swapford, Nova America. Именно эти слова звучат в эфире передачи «Тот самый Франкфурт на Одере» сегодня, потому что мы разговариваем про интереснейший проект Михаэля mm-hmm. Курцвеля, mm-hmm. который так и называется «Нова Америка» и «Свопфорд».
1: Да,
0: проект, можно... который конструирует новую реальность на границе Германии и Польши.
1: Да, страшно будет посчитать, сколько раз мы произнесли эти два слова за эфир. Вот, но... так как они ключевые, никуда от них не денешься, заменить их чем-то еще достаточно сложно. И мы в последний момент остановились на политике, мы поговорили о парламенте и конституции, о гражданстве, а теперь перейдем к финансовой сфере. Расскажи, Анют, пожалуйста, как... есть ли какие-то финансовые институты у нашей столицы и у нашей страны?
0: Да, конечно, даже есть своя валюта, но она отличается от валюты всех mm-hmm. обычных стран, mm-hmm. которые не конструируют новую реальность. Мы говорим о банке времени, по-немецки это Zeitbank, и это заключается в том, идея заключается в том, что с января 2014 года существует банк, который выдает монеты. Mm-hmm. Есть два номинала. Это 15 минут mm-hmm. и 1 час. Почему так? Почему не деньги? Потому что этот проект направлен на конструирование новой реальности, на взаимопомощь, на общение участников проекта. Поэтому, чтобы получить такую монетку, можно прийти в банк в любое время или в установленное mm-hmm. На сайте время, которое указано на сайте. Mm-hmm. И что вы можете сделать для получения монеты? Вы можете заполнить форму, в которой вы напишете, что вы готовы сделать от души.
1: От души. Да. Только от души.
0: Только от души. Для этого города, скажем так, для этой страны. Я немножко посмотрела на сайте, какие есть предложения. Кто-то предлагает танцы, провести курс танцев, кто-то помогает помощь, кто-то предлагает помощь в изучении немецкого языка, провести просто вместе время или даже провести экскурсию.
1: Ого, ничего себе.
0: Да, и то записав, это... и есть такая часть странички, где можно посмотреть, что предлагают другие люди, согласиться и предложить что-то в обмен. Например, я не знаю, прогулку совместную или как раз научить этого человека, там, не знаю, польскому языку, например. Да. Ну, что-то интересное рассказать.
1: Как услуга за услугу, да,
0: по сути? Да, совершенно угу. верно. Потому что время — это самый ценный ресурс, и создатель проекта, и активные его участники это очень быстро поняли, поэтому в банке у нас расположено время, добрые дела, и самое главное, центральное — это вот общение друг с другом.
1: Как интересно звучит. То есть это называется Zeitbank часу, да? Правильно я понимаю?
0: Да, совершенно верно.
1: Ой, как интересно.
0: И узнать, какие есть услуги. Ну, услуги, я имею в виду, какие предлагают услуги за эти монетки разные люди, вы можете прямо на сайте. Он так и называется zeitbankchasu.swopford.net.
1: Угу.
0: То есть каждый может зайти, с удовольствием прочитать. И там все написано на трех языках. Это немецкий, польский и английский.
1: Ну, как удобно. То есть все, в принципе, жители, не обязательно вы должны быть только из Слубец или только из Франкфурта, да, чтобы этим воспользоваться. Это такой международный проект.
0: Да,
1: ну, как, собственно,
0: верно.
1: И нам говорит Конституция, да, наверное, американцам считается каждый, кто себя туда относит. Вот. Интересно, интересно. Но есть же еще другие институты наверняка, да? В
0: Да, которые являются сердцем, получается, этого проекта, потому что мы же говорим с вами про взаимодействие людей, про дружбу народов, скажем так, потому что проект направлен на тех людей, которые, ну, в целом, на тех, кто живет как раз на границе этих стран. И куда же нам без учебных заведений и заведений, в которых можно хорошо отдохнуть? Что вы скажете,
1: я понимаю,
0: Анна?
1: К чему ты клонишь?
0: Да. Что вы скажете по этому поводу?
1: Существует университет, там скорее польское такое название, есть университет Новой Америки, находится он, ну, в основном проходит мероприятие в коллегиуме паломниками, это на другой части Одры, то есть в Слубицах у нас есть филиал Познанского, правильно же я говорю, университета, партнер университет.
0: Да.
1: Да, да, да. Университет-партнер с нашей Виадриной, которая находится во Франкфурте. И там проходит, там находится как бы центр этот университет Новая Америка. И там не сколько проходит обучение какое-то, скорее именно исследование. Исследование Новой Америки, что можно сделать, изучаются поглубже эти вопросы. Хочется сказать, дружбы народов, ну, в общем, оговариваются новые проекты, что могло бы продвинуть дальше эту идею, эту творческую инициативу. Но в основном, да, сидят они там, в этом здании.
0: В этом здании что-нибудь есть помимо университета?
1: Да, да, именно относящиеся к Вупфорту. Есть еще библиотека, такая медиатека скорее, и есть, называется коллекция, ну, по-польски, по-русски также совершенно звучит, имеет тоже значение. В медиатеке можно найти разные материалы по этой теме. Меня сейчас, кстати, посетила мысль, курсовую-то я пишу, а медиатеку-то я еще не посетила. Вот, но мы не об этом. Коллекция еще. Туда приносят вещи, которые ассоциируются у людей, скажем так, с вот таким жизнью двойного города и такими смешанным культурным немецко-польским именно бэкграундом. По-моему, она не очень большая, но находится в библиотеке коллегиума Паломникума.
0: Да, то есть любой желающий может ее посетить, правильно
1: да,
0: я понимаю?
1: Да, конечно.
0: И информацию о том, где это расположено, в какие часы это работает, можно узнать на сайте.
1: Да, можно узнать на сайте, насколько я помню, прямо на сайте и медиатеки. На сайте Слупфорта в любом случае находится Слупфорта.
0: Так что если после этой передачи вы захотите посетить, просто отправляйтесь на сайт Слупфорт.net, если не ошибаюсь.
1: .net, да.
0: Да. Угу.
1: Да, прекрасно. Мы обговорили наши главные...
0: Да, банк, университет. Угу. Давайте о приятном, о еде. Так как это страна, значит, должны быть свои традиции. Традиции, первая ассоциация с традициями у меня, это, конечно же, вкусная еда.
1: Угу. Еда — это вообще прекрасно.
0: Где самое можно ее отведать?
1: Самое доступное счастье. Ее можно отведать в двух местах, вот они обозначены были, да, в книжке по Новой Америке. С одной стороны, это базар, но это оба места находятся на стороне Слубицы, все еще в рамках Слупфорта. Базар, как для нас он и есть, то же самое, базар. Там можно найти такие смешанные продукты то из Германии, то из Польши. Поэтому вот это считается таким традиционным местом новоамериканским. И еще один ресторанчик есть. Я не знаю, имеем ли мы право называть название, но оно находится, мы можем сказать же, где оно лежит, и никто
0: да.
1: нас не заподозрит.
0: Совершенно верно.
1: Это находится недалеко от Википедии, этого...
0: Памятника Википедии.
1: Памятника Википедии, да, там это трактирные такой... декорации есть в ресторане,
0: да.
1: Такого красного цвета. Поэтому там продается слупфордский суп, насколько я помню, и какие-то мясные блюда. Сытные. Mm.
0: Ну, значит...
1: Тоже есть информация на сайте. Смотрите, там мы вам сейчас это такую загадочкой оставим, а там вы сами посмотрите.
0: Значит, после прослушивания передачи вы знаете, куда отправиться, если вы находитесь недалеко от Слупфорта.
1: Mm-hmm. И повод его посетить. Но не только из-за еды, конечно. Но это тоже хороший повод.
0: Да, и я немножечко сказала перед паузой о том, как связаны беженцы.
1: Mm-hmm.
0: И сам этот культурный проект. Потому что я немножко тоже, когда готовилась к передаче, посмотрела фильм, который был выпущен mm-hmm. в 2017 году по тематике «Новая Америка».
1: Mm-hmm.
0: И там рассказывалось о том, что интегрированные беженцы в этот проект очень серьезным образом. Они активно участвуют в жизни, они участвуют во всех мероприятиях. Им помогают, с другой стороны, граждане как Германии, так и Польши. То есть это не только проект, который конструирует новую реальность, но и решает конкретные проблемы. Ого. Проблемы интеграции общества, ну, проблем, конечно, дружбы народов, укрепления ее, скажем так.
1: И... Поддержка такая.
0: Да,
1: для
0: совершенно
1: них
0: верно. И это меня очень, очень тронуло, потому что это не только... красивые мероприятия или просто, допустим, какая-то, ну, какой-то концепт, а какие-то реальные дела. И еще коротко к культуре можно отнести Олимпиаду, но про нее, к сожалению, я нашла очень мало информации.
1: Ну, про нее действительно просто не так много написано. Она мелькает и в документальном фильме некоторые кадры, написано немножко в книге, да, проходила Олимпиада в 2000-х годах. Такая, по-моему, она включала в себя пограничные регионы. В общем, могли приехать, в принципе, все желающие. И вот там были, я помню, очень классное, самое запоминающееся соревнование — это метание сигарет на другую сторону Одера. Вот, кто дальше кинет.
0: И более скучный конкурс — это перетягивание каната.
1: Ну, не, все, наверное, делалось только ради этого перекидывания, потому что объясним тем, кто не понимает, может быть, эту локальную такую шуточку про сигареты. Просто в Польше дешевле покупать как еду, так и, в принципе, сигарет, поэтому... Поэтому
0: это довольно символично.
1: Это символично, это исторически,
0: конкурс.
1: Да, там как это называется, предопределено исторически, вот. Прекрасно. Да, мы хотим сделать еще одну небольшую музыкальную паузу, после которой мы расскажем вам, еще раз повторим те вопросы, которые мы вначале задавали, расскажем про них, и если нам сейчас еще что-нибудь такое интересное вспомнится, то мы обязательно вам об этом расскажем.
0: Увидимся после паузы.

0: тот самый Франкфурт на Одере, Аня и Аня, которые mm-hmm. сегодня вещают об интереснейшем концепте, культурном yeah. проекте «Новая Америка», «Свупфорд».
1: Mm-hmm. Да, мы уже поговорили о очень многих аспектах, и о границах, и географических, политических, финансовых, общественных. Немножко затронули культурные моменты, но давайте остановимся на них немножко поподробнее, потому что, во-первых, по Свупфорту были экскурсии и будут еще иметь место быть экскурсии.
0: Как-то сложно это произнесла. В общем, заходите на сайт Свупфорта и смотрите, есть ли там экскурсии или есть ли возможность заказать экскурсии, и смело отправляйтесь на них, потому что вам расскажут очень много всего интересного и познавательного.
1: Да, углубят ваши знания. После прослушивания нашей передачи вы будете там блистать как эксперты вообще.
0: И, возможно, вы тоже захотите получить гражданство этой страны.
1: Это было бы прекрасно, мне кажется. Для... Наверняка у них есть какой-нибудь регистр, где они вот как раз и считают, сколько активных именно по паспортам можно же посчитать. Да. Помимо экскурсий, которые, ну, в основном проходили летом, есть некоторые вещи, которые крутятся каждый год, каждый месяц, каждую неделю, каждый день.
0: В общем, 24/7.
1: Да.
0: И вы, наверное, догадались, о чем мы говорим. Это радио Свупфорд.
1: Угу. Наше прекрасное радио, на котором мы имеем честь записывать, в принципе, наши передачи. И оно напрямую связано с этим проектом, потому что было создано как раз вот как информационные средства информации для этого города, этого государства, и переросло в самую такую, мне кажется, ощутимую часть этого проекта, которую можно вот послушать каждый день, да, например, экскурсии все-таки, ну, происходят там редко летом, в банк не каждый заходит, не каждый знает, где он, а вот поймать волну проще
0: особенно
1: всего.
0: Сейчас, в 21 веке, тебе просто нужно включить компьютер,
1: еще
0: открыть интернет-страничку и
1: да,
0: можно слушать.
1: Да, либо через Facebook, либо на SoundCloud. Очень классно, что они выкладывают как раз все, можно послушать все онлайн. Ну, что можем рассказать о этом радио немножко поподробнее? Что у них проходят как прямые эфиры, так и записи. Может каждый прийти, желающий, и записать свою передачу на любом языке. Это, кстати, вот как раз соответствует полностью концепту новоамериканскому духу, потому что можно свою идею реализовать, как это сделали и мы. Не знаю, я могу это только посоветовать, это прекрасный опыт. И на любом языке, собственно, можно вещать, приходить. Вас всегда ждут, двери всегда открыты. Да. Про радио мы рассказали, телевидение, насколько я помню, не бывает здесь. Не в принципе, но в
0: этом государстве. Я, по крайней мере, не встречала. Возможно, в скором будущем.
1: Да-да-да, кто знает. В принципе, как гласит глава 2 Конституции, все, что не противоречит идее, то можно реализовывать.
0: Конечно,
1: очень много всего.
0: Граждан Новой Америки и конкретно у жителей Свупфорта есть грандиозные планы на строительство, mm-hmm. на реализацию каких-то новых проектов в рамках этого. Поэтому я думаю, что нас много еще ждет очень интересного.
1: Да, что
0: в ближайшем будущем
1: больше возродится, еще расправит крылья этот проект, потому что он на какое-то время, насколько мы увидели по источникам, чуть-чуть сошел на нет вот с 2000-х, но сейчас приятно видеть, что он снова возрождается, вот, встает на ноги.
0: Ну, давайте вернемся к тем трем вопросам, на которые, mm-hmm. Ответы на которые вы слышали в течение передачи и, возможно, проверили свою интуицию.
1: Ну, повторим еще раз для уверенности.
0: Mm-hmm. Давай, я задаю вопросы, а ты, как эксперт, отвечаешь на них.
1: Давай.
0: Нужно ли для того, чтобы стать парламентарием в парламенте Новой Америки Свупфорта, обладать ее гражданством?
1: Нет, не нужно. И, в принципе, вот как я сказала, примерно только нужно сдать конституцию. А так...
0: Знать, а не знать. Ой. Аня, мы не на экзамене. Нужно просто знать Конституцию. Да. И просто прийти на заседание парламента.
1: Да.
0: Отлично. Вопрос второй. Есть ли у Новой Америки четкие границы?
1: Нет, у Новой Америки нет четких границ, потому что это находится по вот как раз побережью Одера и Ниса. И хотя есть вот некоторые карты, которые обозначают основные города, но все равно каждый считается новоамериканцем, кто сам себя к этому относит, поэтому по атласу географически сложно сказать конкретно и по людям тоже.
0: Отлично. И последний вопрос о столице Новой Америки. Какой город является столицей?
1: Ну, Свопфорд.
0: Да, тут мы гордо назовем этот город, потому что мы имеем честь здесь проживать.
1: Угу, занесенный в регистр как раз. Прекрасно. Я надеюсь, что мы надеемся, что мы прекрасно справились, и вы прекрасно справились с ответами на вопросы. Вот, что мы смогли вам поподробнее рассказать про эту интересную тему.
0: И не забудьте отпраздновать 20 марта, День независимости Новой Америки.
1: Ой, обязательно, да.
0: А мы увидимся с вами в следующей передаче «Тот самый Франкфурт на Одре». А с вами были Аня
1: и Аня.
0: До новых встреч!
1: Пока-пока!